0: Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки, суд за красными стенами! Райт объявляет обор в системе!
1: Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу! Хлыстом!